самый могущественный звук, который только существует, это имя Бога. Да светится имя Твое. Да? И вот это надо расшифровывать людям в Библии. И в Коране также говорится 99 имен Аллаха повторяет. Имена Аллаха повторяет, потому что каждое имя что-то значит. Оно несет смысловую нагрузку, так же, как Наталик, так же, как Виктор, Витек там, или Сашок, горшок какой-нибудь, там, неважно. Все меняет сознание, звуковая вибрация меняет все в этом мире. Все состоит из звука, все, что вы видите, это звук. Наведите огромный микроскоп на вот этот стол, и вы увидите, что микрочастицы не соединены между собой. Они вибрируют. Звуковая вибрация меняет формы, предметы меняет, красоту меняет, частоту меняет. Все от вибрации, от звуковых, все меняется. И самый тонкий, мощный, сильный звук – это имя Бога. Он тоже несет, имя Бога тоже несет смысловую нагрузку. Бог один, Бог один. Но у Него бесконечное количество имен. Бесконечный. Каждое имя что-то значит. Несет смысловую нагрузку. Так вот, каждая энергия балансируется именем Бога. Наслаждаемся. Нам хорошо. Корень слова «хорошо» – «хар». Хоровод его делили, да? Хара – это звук. Хара – это имя Бога. Хорошо – это что значит? Противоположное качество «хорошо» или наслаждение какое? Плохо, да? Имя Бога «хара» переводится так. Тот, кто уносит все печали и тревоги. Тогда хорошо будет. Когда нет печали и тревоги, тогда хорошо. Это имя Бога. Оно не индийское, не китайское, не буддийское, не русское, никакое оно. Оно просто имя Бога одного. Просто у него такое имя. Оно определяет эту энергию. Радости. Имя Бога, которое несет нагрузку такую смысловую радости. Ра. Вот, пожалуйста. Ра. Да? И Рам. Или Рама. Рама – это тот, кто дает безграничную радость и счастье и блаженство. Если вы повторяете просто имя Рама, вы прямо через какое-то время почувствуете эту энергию радости. Чувствуете, что вам плохо становится в жизни, ну как-то скучно, надоело все, угрюмость, тоска какая-то, упадок сил какой-то. Просто в уме начинаете повторять Рама, Рама, Рама, Рама. И вы прям почувствуете, что какое-то пробуждение идет какое-то. Потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Например, имя Натальи от самой Натальи не отлично. Понимаете, да, сейчас я о чем говорю?

На самом деле Кали-юга – это век имитации. Кали-юга – это век, где люди пытаются подражать другим, имитируя других, изображая других. Они думают, что они исполняют свой собственный долг. Кали-югу почему так славятся все эти имитаторы, подражатели всякие? Потому что все мы имитаторы. Мы все смотрим. А для чего телевизор нужен нам? Для того, чтобы знать, кому подражать, кого имитировать, кого изображать из себя в своей собственной жизни. И Кали-юга, юга-дарма вьятикарам, значит, что у людей все смешивается в голове, и люди пытаются делать что-то, что им не свойственно. Люди пытаются пользоваться чем-то. Что значит дарма? Дарма значит понимание природы. И когда я знаю природу, я использую все по назначению. Я знаю свою собственную природу, использую свою природу по назначению. Я знаю природу вещей, я использую все вещи по назначению. Но йога-дарма вьятикарам означает, что в это время все будет использоваться не по назначению. В это время практически никого не осталось, кто знал бы свою природу. И если даже люди знают до какой-то степени, они не пользуются ей по назначению. Мужчины стали женщинами, женщины стали мужчинами. В результате было объявлено всеобщее равенство неожиданно для всех. Так, что вдруг, оказывается, все стали равными. Непонятно почему. Хотя очевидно совершенно, что никого равного нет в этом мире. И все это аномалии юга-дармы или нарушения. Шрила Прабхупада переводит это слово юга-дарма вьятикара, дарма вьятикара, как аномалии, нарушение дармы. Когда человек, опять же, делает что-то не то. Это очень печальная вещь, потому что когда человек не понимает, что он должен делать по-настоящему, и не совершенствуется в том, что он должен делать, он становится чрезмерно зависим от результатов своего труда. И корысть растет все больше и больше и больше. В предыдущие времена каким образом было устроено общество? Общество было устроено так, что каждый человек пытался понять, для чего он приспособлен, старался развивать или доводить до совершенства свои способности. И доводя до совершенства свои способности, он мог быть доволен, просто исполняя свой долг. Он не зависел от результата. У него не было такой корысти сильной. Сейчас никто не счастлив, занимаясь тем, что он делает. Потому что, ну кто может быть вообще, в конце концов? Люди уже даже махнули рукой на это. Чтобы быть счастливым, делая то, что ты делаешь, в Кали-югу, для этого нужно быть, я не знаю кем. Это редкое исключение. Тогда как в предыдущие времена никто никого не эксплуатировал в одной причине – потому что все были довольны, делая то, что они могли делать. Карл Маркс, он был полностью приведен в тупик, потому что он изобрел свою теорию. В соответствии с этой теорией всегда те, кто выше, эксплуатируют тех, кто ниже. Потому что, иначе зачем жить? А те, кто ниже, ненавидят и завидуют тех, кто выше. Поэтому, соответственно, возникла эта замечательная теория, что в конце концов эта ненависть должна дойти до такого состояния или зависть, что все станут равными. И никто никого эксплуатировать не будет. Это вкратце курс марксизма-ленинизма, который я вам сейчас преподал. Раньше все было плохо, потому что зависть не была такой сильной. Так, поэтому были сильные, которые эксплуатировали тех, которые были слабые, а у слабых не было достаточно зависти, чтобы сказать, что мы все равны. Пришел Карл Маркс и нашел решение этой проблемы. Но даже великий Карл Маркс в своем кудрявом мозгу не мог понять, каким образом люди в течение тысячелетий жили без революции? Потому что в соответствии с его представлениями, настоящая история началась тогда, когда рабы стали восставать против рабовладельцев. Но беда-то заключалась в том, что в течение тысяч лет на Востоке, в Индии, в Китае, люди жили и были счастливы. И не было никаких революций, никаких восстаний. Почему не было восстаний? Потому что не было эксплуатации. Почему не было эксплуатации? И зависти не было. Потому что люди занимались своим делом. И старались делать это идеальным образом. Это был принцип, на котором построено было все общество.

0: Существует понятие в астрологии как прашна. Прашна в ведической системе, она делится на несколько категорий, которые обозначены в таком известном труде, который называется прашна-тантра. К нему относятся, к этой практике относится анализ каких-то вот возможностей на момент задания вопроса. Также к этому относятся всевозможные приметы, которые можно наблюдать при правильном, так сказать, анализе, использовать их также, очень, будем говорить так, эффективно. И также есть еще понятие как мухурта, выбор благоприятного времени для начала какой-то деятельности.
1: Все это видно в гороскопе.
0: Нет, это вот то, что мы получаем, не составляя гороскоп человека. То есть, основываясь на общих показаниях, что вся эта вселенная, она зыждется на пространстве и времени, которое, собственно говоря, бесконечно. И в ней существуют какие-то конечные вещи, конечные события, которые происходят с живыми существами. И поэтому вот этот вот момент времени, то есть он настолько тонок и настолько важен, что на него, как на скелет, одевается вся остальная деятельность и существование Вселенной. Поэтому при задании вопроса в определенный момент времени составляется такая же карта на это место в момент задания вопроса. Это называется система прашна. И анализируется восходящий знак, положение хозяина восходящего знака, то есть планета, которая управляет восходящим знаком в этот момент, положение Луны и Солнца.
1: Правильно ли я поняла, что если я задаю вопрос, что было 30 июля 2003 года, во столько-то, правильно или неправильно?
0: Нет. Эта система выглядит так. Вы заходите к астрологу.
1: Да, пример.
0: Вы заходите к астрологу и имеете у него три вопроса. К примеру. Когда там, как у меня будет со здоровьем в этом году, выйдет ли там мой сын замуж, выйдет ли моя дочь замуж, и будет ли удачным путешествие. И вот, анализируя положение вот этих вот вышеотмеченных хозяина восходящего знака Луны и Солнца, мы получаем ответ на эти вопросы. Многие астрологи, допустим, как если вот известный Джаганнатха Пури Бхагават Мишра, он даже, используя именно вот эту систему прашны, он назначает камни человеку, лекарства и так далее, и так далее. Допустим, вот Рагунат Пандит, который живет в Мадхуре, у которого мне довелось учиться, вот, у него система прашны составлена таким образом, когда заходит человек, он смотрит, какое положение планет вот в этот момент, и помимо информации, которую можно получить для этого, он еще и избирает сам вопрос человека.
1: Если честно, я все равно не понимаю.
0: Выглядит это так. Заходит человек, сидит пандит, и он ему коротко отвечает: да, это будет благоприятно, даже и не думай, и хорошо это начать с возрастающей луны.
1: То есть, если не услышав вопросы?
0: Да, примерно диалог выглядит так. То есть вот это так вот работает система прашны. То есть эта система, она так же древна, как и система классической астрологии Джатака, которая рассматривает анализ гороскопа на момент рождения человека. Дело в том, что каждый момент времени, он запечатляет какое-то вот пространство. И в том числе желание человека в этот момент, его возможности и возможности событий, которые могут произнести с ним.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

я вам расскажу историю. Ну, историю жизни. У меня друг есть. Мы с ним со школьной скамьи дружим очень долго. И в детстве, ну, в школе там, мы хорошо с ним общались. Мы могли часами, ночами просто общаться, там, о чем-то говорить. Обсуждать что-то, да, делиться какими-то эмоциями, переживаниями. То есть это был чистый нектар отношений. Я думаю, что вы понимаете, почему, потому что такие люди, обычно в детстве так и бывает, что есть такие люди, когда можно ночами напролет общаться о чем-то. Вот. Но так получилось, что я где-то 7 лет с ним близко не общался, потому что я ездил, был монахом, да, был брамачари. То есть так или иначе, у меня не было возможности с ним общаться близко все это время. Вот. И когда я с ним возобновил отношения, когда уже, уже занял семейное положение, уже женился, и я захотел с ним установить отношения, вот. И, то я допустил ошибку, которую допустил Дрона, то же самое. То есть я позволил своим прошлым впечатлениям в этом человеке спрограммировать полностью то, как я с ним буду общаться сейчас. И знаете, что вышло? Он меня оскорблять начал. Не матюками, но он начал ко мне относиться как к грязи. То есть я с ним общаюсь, открываю сердце ему, он ко мне относится как к грязи просто, он иногда плюет туда. Вот. То есть унижает меня, не прямо, но так очень умело, он такой хороший, хороший логик такой, он умеет как бы это сделать красиво, да, красиво так. Вот. И я начал думать об этом, что же могло произойти. Вот. И потом я эту историю Дрона вспомнил, я понял, почему это произошло. Да? И что мне не нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации не нужно человека проклинать, что ах ты козел вообще. Как ты себе можешь позволить? Мы все детство с тобой общались сердечно, а тут ты вдруг себе позволяешь такое делать. Ты же видишь, что я тебе сердцем, да? Чего ж ты так вообще поступаешь? Да? Mm-hmm. И как раз в этот момент я эту историю вспомнил. Это мистика обычно. Это так проявляется Бог обычно в жизни каждого из нас, что какие-то ситуации, и мы вспоминаем что-то, или какую-то историю, или что-то, когда человек в нашу жизнь входит, который нам это все объясняет. И я понял, что надо потише очень себя вести. И понять, что нет, так нет. Люди меняются, да, и не хочет отношений близких, не хочет. То есть я не буду сердце открывать, буду относиться, возьму ту дистанцию, которую он хочет, да. И все, если он сам захочет, общаться сам придет. Он же тоже помнит, что в детстве было. Вот. И вот с того момента, когда я выбрал для себя такую политику отношения, они начали с каждым годом теплеть снова. Такие более теплые и радушные становились. И сейчас он даже может позвонить и чем-то поделиться, да. Я выбираю ту дистанцию, которая ему комфортна. Вот. То есть это очень сильно работает. Вот. И нельзя допускать ошибки, которые допускал Дрона в своей жизни, что основываться на каких-то прошлых, на какой-то прошлой колее, которую мы. Это и в отношениях, и в делах, да. И в отношениях, и в делах. Это во всей, это везде проявляется. Прошлые впечатления, они имеют такое сильное довольно-таки

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте, руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Мы ощущаем, что наша жизнь неполноценна, может быть, просто живем в материальном мире. Она не полна наслаждений, она полна больше страданий, разнообразия страданий. И мы ощущаем не самодостаточность. И здесь в духовном движении мы пришли за этим, чтобы обрести эту самодостаточность, независимость от внешних условий природы, от взаимодействия гун, чтобы нас не тревожили эти внешние факторы, как, например, есть такие виды земноводных, которые зависят от внешней температуры. Лягушки, змеи, ящерицы, тритоны. Одного тритона нашли ученые, он ожил из вечной мерзлоты, где-то на Колыме. И его оттаяли в теплой воде, он стал плавать. Возраст той породы мерзлоты был 10-15 тысяч лет. То есть живое существо подчиняется влиянию температуры и замерзает. А когда вода оттаивает, оно снова обретает способность существовать, жить. И если холодно, то вода становится льдом. А если тепло, снова жидкость. И если благоприятное общение, нам хорошо. И как только неблагоприятные контакты или мысли, нам плохо. Все это в уме. И как? Как сделать так, чтобы ум стал независимым от внешних обстоятельств? Как теплокровные животные, зима или лето, 36,6, температура не меняется. Они могут сами, есть такая система самообеспечения, как бы, такая особая система, которая помогает им поддерживать свое независимое существование. И им не нужно испытывать страданий, холода или жары, быть иссушенным. И это они знают, как передвигаться, где находить воду, как находить пищу. И естественным образом они поддерживают свое существование 36,6. Так, в центре материального существования, конечно же, находится ум в соответствии с Бхагавад-гитой. Вся любая деятельность зависит от состояния ума и направления мыслей. Но ум на самом деле достаточно глубокая вещь. Мы знаем, что трудно контролировать ум. Мы знаем этот опыт. Но Арджуна, что удивительно, сказал то же самое. Может быть, у Арджуны были такие же проблемы, как у нас? Так что ж такое ум? О каком уме говорил Арджуна? И какой ум пытаемся контролировать мы? Что-то, какая-то есть разница между этим. Но принцип остается одним и тем же. Это ум. Ум — это материальное существование. Это не просто какие-то мысли и желания. Это материальное существование. Это наше восприятие всего этого мира, мира желаний. Это все ум. Куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни попробовали, что бы мы ни потрогали, воспринимаем через призму чувств и ума. Нет непосредственного восприятия. Есть восприятие посредством органов чувств и ума. И эти органы чувств и ум бывают разных типов, говорится в Бхагавад-гите. Различные формы жизни, различные типы ума и чувств. Поэтому представления о жизни разные. Хотя жизнь одна и та же. Окружающий мир одинаков. Остается тот же самый. В каком-то смысле. Но также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что проблема заключается в том, когда он описывает, Арджуна отвечает на вопросы, что такое материальная природа, что такое живое существо. Арджуна хочет узнать принцип, как все это можно описать. И Кришна объясняет, что живое существо, оно неразрушимо, вечно. Вечно означает, что оно не меняется. Я в человеке, Прабхупада говорит, не меняется. Так он дает понятие, определенное понятие, представление. В обычном восприятии, что это что-то неизменное. И это неизменность, это есть вечность. Это восприятие вечности. Это не какое-то количество времени. Это неизменность в каждый настоящий момент. Это описание вечности. Он говорит, живое существо таково. Не меняется. Обычное материальное время не влияет на него. Его природа духовна. Вечная природа души духовна. То есть она отлична от материи, другими словами. Она не является частью этого мира. А деятельность этой души в материальном теле развивает материальные тела.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: विष्णु गुरुदेव महेश्वर दूरसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर दूरसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम शांति शांति शांति।
1: У каждого мужчины должен быть, кроме жены, гуру. У него два человека самых важных в жизни, которых он должен выбрать очень внимательно, очень осторожно. От этого будет зависеть весь его дальнейший успех. Первое — это жена, второе — это гуру. Но, пожалуй, гуру нужно поставить на первое место. Сейчас в нашем социуме как бы этого понятия нету, такого понятия. Потому что образ этот искажен. Мы не очень доверяем всем этим образом, кто может быть моим гуру, кто лучше меня, я же лучше всех. Вот гордыня может мешать нам принимать этот образ. Но у мужчины должен быть какой-то авторитет, на котором он мог бы равняться старше.
2: Путин?
1: Ну, не знаю. Ну, если... надо еще исследовать. Но интересно, что говорится в ведах. От лидера, мужчина сам по себе лидер. В ведах говорится, что человек не имеет права становиться лидером в обществе, ну, допустим, президентом. Это же, знаете, даже просто семью заводить не имеет права, если не знает высшую цель жизни. Вот если он не знает высшую

Высшей цели жизни он совершит преступление, если станет лидером. Например, начальником или даже родителем просто. Потому что дети будут смотреть на него, он их куда-то поведет. А куда он их поведет? Если он не знает высшей цели жизни, он запутает их также. То Веда говорит, что нет, такому человеку нельзя заводить семью. В начале обучения. В начале брамачарьяш ему давалось обучение, высшая цель в жизни, потом определялась его природа, предназначение также, психотип, то есть профессия, чтобы по природе был занят. И он вступал в жизнь. И вел за собой людей. Особенно мужчина он ведет. И поэтому просто по гороскопу мужчины можно было понять, куда придет вся семья. По гороскопу Путина вы можете понять, куда придет вся Россия. Если хотите посмотреть, что ждет Россию, посмотрите на качество лидера. И вы увидите, к чему все придет. Просто он поведет в этом направлении. То, что он берет на себя часть вот этой кармы. Такие тонкие взаимосвязи. Вот такие тонкости. Также мы встречаем равных людей в своей жизни. Это называется дружба. Мужчины любят эту дружбу. Мужчина — это дружба. Они умеют дружить. Если они правильно развиваются, они могут дружить. Но сейчас современный человек, у него есть такое искаженное понимание дружбы. Оно основано на выгоде. Как люди, если человек незрелый, то он строит отношения очень примитивно. Примитивно что значит? Если он боится, то он виляет хвостом. Так вот, тык-тык-тык-тык-тык. Он улыбается, он не знает, кто перед ним. Он еще не уверен. А когда понимает, что перед ним кто-то слабее, то он начинает его что? Поглощать, подавлять. Он начинает доминировать, агрессию проявляет. Либо заигрывание, либо агрессия. Вот две такие неустойчивые позиции. Это означает, человек внутренне незрелый. У него нет внутри себя гармонии с самим собой. То есть он побаивается чего-то. Если человек боится, значит, у него за его спиной есть какие-то грехи. Он боится из собственных грехов. Потому что знает, что наказание придет, он побаивается этих вещей. Зрелый же человек остается всегда, знаете, каким мужчина, настоящий лидер. Он остается всегда одинаков при любых обстоятельствах. Его слова не расходятся с мыслями и поступками. И при любых обстоятельствах он остается самим собой всегда. Не подстраивается под социум, под толпу. Если, например, все курят, он не обязательно начнет курить. Он может остаться устойчив даже против коллектива. Это такой психотип мужчины, это как бы высший пилотаж, высший психотип, называется на санскрите браман, или такой человек, высшего-высшего.

Наша Вселенная нам кажется бесконечной, но Махаттатва – это огромнейшее творение. Веды очень много об этом описывают. Измерение. Можно так, я не знаю насчет каналов, с чем соединять, тоже мне трудно представить. Я просто знаю, что даже вот, как бы сказать, в этой Вселенной существуют эти измерения. Ну, допустим, среди нас живут всякие духи. Еще одно измерение. И раньше люди в ведические времена, у них было больше измерений. Поэтому они могли общаться с ракшасами, которые в сказках, да, вот мы все слышали. То есть бабы, там всякие, там лешие, там всякие, да. Сейчас мы их не видим. Сейчас никто в это не верит. Но раньше измерений было больше, в ведические времена люди больше воспринимали. У них было совсем, как бы сказать, другое мировоззрение. И они могли воспринимать не те измерения, которые сейчас мы видим, а гораздо больше. Я не знаю точно сколько, может быть, 4 измерения. Да, параллельно среди нас существуют различные существа. Мы их уже не видим. Да. Говорится, что из-за того, что люди они стали больше материалистами, то у них закрылось это еще одно измерение, и они не могут воспринять вот тонкие вещи. То есть практически не видят их. И если человек сотачивается на эту махаттату, великую материальную энергию, все, что в ней входит, это называется махаттату. Все элементы туда входят, все наши чувства, все органы, все, если представить, что такое махаттатва, то есть все, что есть в нашем космическом творении, это есть махаттатва. И если вы будете сотачиваться, сосредотачиваться на эту махаттатву, вот эту материальную природу, и что Господь повелевает всей этой махаттатвой, что Он контролирует ее полностью. Представьте себе, вот так можно представить, то ум ваш начнет расширяться. Глобальное космическое творение, глобальное. И то, что Бог, Он контролирует всем. И когда вы это будете сотачиваться, то ваше тонкое тело сначала начнет увеличиваться до больших размеров. И потом, в какой-то момент, вы сможете увеличивать постепенно свое тело. Мало кто проявляет такую способность сейчас в Индии. Становиться махимой, то есть великим таким, большим. Говорится, что раньше люди, они были ростом больше, чем сейчас. Мы где-то приблизительно 4500 лет назад, а даже где-то сейчас, в бывшем Советском Союзе, я не помню где, в каком месте, там есть гробница одного древнего человека, которая там, я не знаю, 3 метра такая гробница. И там кости лежат 3-метровые такие. Я не помню сейчас, где это место находится. Говорится, что это какой-то святой, ну, древний святой какой-то. Гробницы такие большие были. И вот 4000 лет назад некоторые люди, они достигали роста 5,5 метра. Такие великаны были большие. Ну и говорится, что и деревья такие же больше были, чем сейчас. Ну и все было больше, трава была больше. На следующем занятии я буду рассказывать про предсказания. И в предсказаниях уже говорится, что постепенно с деградацией все будет уменьшаться. И в конце вот этого века, этого века Кали, люди будут 75 сантиметров, такие карлики, бегать. И все уменьшится, все постепенно будет уменьшаться. Вот так эту способность можно достичь авторитетным методом. Об этих способностях я пишу книгу, где расписываю все более подробней. И веды, они очень интересны в этом смысле. Очень глобальные знания там даются. И главный аспект веда говорится, что нужно исполнять свой долг. Свой долг материальный и свой долг духовный.

Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило три рыбки. Эти три рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. Эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями, сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним, там берег. И одна рыбка, которая была в гуне благости, она сказала: надо применить знания природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе. О природе сетей, сейчас нас вытащит. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. И эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все на сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пузом. И этот рыбак раз, уай, дохлая рыба, да здесь все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, раз, раз, раз, раз. И она так медленно брут и утонула. И уплыла. И там за сетями. Вторая рыбка такая, она была продвинутая, среднего уровня. Она набрала воздуха и всплыла. И человек подумал, это откуда они всплывают, дохлые рыбы? И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать. И он уже дышать, он все равно не движется. Смотрел, смотрел. И в этот момент он так отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка как забрыкалась, раз из руки и в воду. И раз-раз, и уплыла тут. И с той рыбой. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба, она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха, выскочила на берег и давай там биться. Потом раз, легла, лежит. Этот охотник подходит к ней, и она охотника только увидела так. А у рыбы всегда глаза открыты. Она такой увидела этого не охотника, а этого рыбака. И страх ее, прямо такой страх. И она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, о, хоть одна живая. Не раз ее накричал, такой, ну, как там, проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали. Могли сдерживать.

Естественно, что иногда у нас может возникнуть обида, а что это она не решается, в конце концов, почему жизнь меня так наказывает. Но знаете, я могу привести пример, как мне одна мама рассказывала, как она видела. Маленький ребенок, года 4, сын ее, дверь открыта, и он свою ладошку он положил вот в эту щель. Щель там, где косяк, понимаете? Правую ладошку туда положил, а левый стал толкать дверь. Или на себя, по-моему, тянуть. Вот, просто левый он тянет на себя, а правый у него там вот в этом вот, у косяка, где там все это. И дверь начинает зажимать его правую ладошку, но при этом левой рукой по-прежнему тянет дверь на себя. Мама просто смотрела на это, потому что он пока это не делал сильно, там не было большой боли, но она хотела, чтобы он получил опыт. И она в конце концов его остановила и сказала: смотри, что ты делаешь. Ты дверь тянешь на себя, и поэтому тебе больно в правой руке. Тебе нужно изменить свое поведение в левой руке, чтобы исчезла боль в правой руке. Вот гордыня делает примерно то же самое. Мы совершаем какие-то неверные действия в жизни, но при этом изменить их не хотим. Гордыня означает: я всегда совершенство, ошибки во мне быть не может. Мы не ставим под сомнение эти действия. Мы продолжаем их совершать, но при этом испытываем боль и кого-то обвиняем в этом. Вот так устроена реальность. Позиция ученика, обнаружьте. Ученик — это означает, я начинаю искать причины в себе. И обратите внимание, сразу же вы начинаете чувствовать силу и энергию. Поднимите руку, кто это почувствовал. Вы начинаете чувствовать потенциал, свою способность размышлять над этим, думать. Какие-то варианты раскрылись, как Алино рассказала, как можно поступить. Позиция ученика начинает размыкать проблемный эпизод. Поэтому в жизни у нас есть два выбора. Или доверие жизни — это значит ученик, который учится, который понимает, что все, что происходит, оно для меня лично. Я понимаю, что это обидно. Потому что вот этот вот негодяй, и что же, для меня он делает что-то хорошее? Да. Потому что он не негодяй, а он просто инструмент реальности. Что жизнь посылает нам какого-то учителя, чтобы мы обратили внимание на свое какое-то внутреннее несовершенство. И вот эта боль, которую мы испытываем, это боль ученичества. Итак, гордый человек трудность воспринимает как проблему, он недоволен ей. Проблема — это означает претензия, я недоволен то, что это происходит со мной. Как ученик воспринимает трудность? Итак, в нашу жизнь приходит трудность, гордый человек недоволен. Он воспринимает трудность как проблема, вот так он видит происходящее. А как ученик воспринимает трудность? Он воспринимает трудность как задача. Это его восприятие жизни. У нас с вами всегда будут трудности, потому что мир — это учебный класс. И это мы с вами поменять не можем. Очень важный момент. Но мы можем поменять свое отношение к происходящему.

это реальность, и все это есть. От этого не спрятаться и этого не счесть. Ты же хочешь смысла, да, смысл он есть. Он в имени Бога, он рядом, он здесь.

не хочешь расставаний, ты не хочешь войны, ты не хочешь боли, ты устал от еды. Тебе все приелось и жизнь мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. И все это реальность, да, все это есть, все в имени Бога.

Тебе все приелось, и жизнь не мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. А ты не бойся обмана, да, все это есть. Это такая же истина, как то, что нужно есть. Так прими же этот путь, хоть и проблем твоих не счесть. Он в имени Бога.

Библия не запрещает мясоедение и употребление вина. Почему? Как вы можете это прокомментировать? Веды тоже не запрещают. Есть разделы, которые рекомендуют, как это делать, как есть мясо. Но мы должны знать, что это уступка. Если человек хочет есть мясо, то нужно объяснить, как это делать так, чтобы он не стал просто мясоедом, просто поедающим мертвую плоть. Чтобы его сознание при этом возвышалось, чтобы он постепенно от этой зависимости отказался. Это так же, как вино, водка. Мы видим, что некоторым людям невозможно прекратить. Мы говорим, ну хотя бы меньше это делать, давай это регулируем, давай постепенно. И какие-то уступки происходят. Мы ограничиваем продажу вина или наркотиков, там запрещается что-то, потому что это плохо. Также здесь люди хотят есть мясо, им даются правила, ограничивающие этот процесс. Знаете, как рекомендуется в ведах есть мясо? Раз в месяц вы можете в новую луну, когда она абсолютно черная ночь, взять одного козла за рога, вывести за пределы своей деревни, где вы живете подальше, взять нож с собой. В эту темную безлунную ночь вы должны наклониться к уху этого козла и произнести мантру «мам-со». Мы говорим «мя-со». «Я ты». То есть сегодня я тебя съем, потому что ты вкусный. А завтра ты меня съешь по закону кармы. Договорились, козел говорит, договорились. И режете ему глотку. Вы лично это делаете, чтобы съесть этого козла. Не нанимайте никого. Это темная безлунная ночь, это страшная мантра, это страшная агония. И раз в месяц вы можете это сделать, потом, когда мясо кончается, через месяц можете повторить. Это ограничение. А потом, постепенно, год за годом, человек начинает думать, а зачем вообще все это нужно, когда люди могут жить и без этого. То есть вот замысел, вот в чем смысл. И вот мы с одним христианином едем в автобусе. И он знает, что я Харе Кришна, а он христианин. И он говорит, а почему вы не едите мясо? То есть вы нарушаете закон Божий. Бог как раз позволяет и рекомендует есть мясо, и там есть в Библии стихи, которые позволяют есть мясо, и какое мясо есть. Я в то время не читал так Библию подробно, я спросил его, найдите мне это место. Он нашел сразу это место, говорит, вот посмотрите, видите, и там, говорит, даю вам в пищу. И перечисляется, какие животные можно есть. Я опускаю глаза ниже на следующий стих. И там написано, но и за это спрошу с вас. И вот мы с ним спорим. Он мне первый стих, ему второй стих. Он мне первый, ему второй. Это уже вопрос выбора, какому стиху следовать. Если вы хотите именно духовной, чистой жизни, быстрой, то рекомендация отказаться полностью сразу же, сегодня же и навсегда. Я же могу так жить. Не только я и многие другие. Рыба. Сейчас про рыбу поговорим, хорошо? Я знаю, что про мясо, про рыбу мы можем говорить долго. Про секс тоже долго можем говорить, что это определенные наши привязанности, как бы наши вкусы. Не беспокойтесь, вкусы возвысятся. Вы почувствуете больше вещи. Как в анекдоте, знаете, человека в партию принимают в коммунистическую на собеседование, тестируют его. Ну что, говорит, ты пьешь? Ну, выпиваю. Ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу ради партии. Ну, галочку поставили, хороший ответ, все. Тест дальше. Куришь? Ну да, Беломор-канал. Ради партии сможешь бросить? Ну ладно, ради партии брошу. Очень хорошо, хороший кандидат. Третий вопрос. Ну а как у тебя на личном фронте вообще там? С женщинами там связи бывают? Ну случается, ну бросишь ради партии? Ну хорошо, ради партии брошу. Но последний вопрос. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, дам. Зачем мне такая жизнь? Про рыбу все-таки, а? Насчет рыбы очень важный вопрос. Я думаю, что если вы изучите ведическую кулинарию, вы забудете про рыбу и про мясо, потому там все вкусы есть, больше того получите. Потому что пища мясная, она скудная. Есть мясо, а все остальное

Гарнир называется. Вот и все. Гарнир, значит, не пища вообще. А если мы научимся готовить правильным образом, там столько вкусов, столько разнообразия. Это было целое открытие, когда мы поехали на фестиваль в Индию, там был пир из 27 блюд. Это небольшое еще разнообразие. Там 1008 блюд делают на праздники на большие. Вегетарианская диета. И вкусы все невообразимые, неповторимые. Поэтому, когда эти вкусы вас захватят, вы думаете, зачем вообще-то рыба? Рыба, в принципе, она, конечно же, не такой продукт, как мясо убойное. То есть не такая тяжелая карма за рыбу. Но есть другая проблема. Качество не очень низкое. Это продукт в невежестве, неблагоприятен для сознания.

Когда человек видит богатство и деньги, крышу срывает у любого человека. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Когда человек завлекает сильное чувство, там есть такой стих в Бхагавад-гите, говорится, когда человек одолевает сильное чувство какое-то, не просто человек, а даже очень разумный человек, и даже у святого человека может сорвать крышу. В Бхагавад-гите так говорится. Одно сильное чувство может даже у святого человека сорвать крышу. Такой стих. Один великий учитель, Бьясадев, который как раз и записал вот это все священные писания Бхагавад-гиту, он воспитывал своего ученика Джаймини. И он, когда они прочитали этот стих, ученик усомнился, и он говорит, наверное, здесь неправильно буква стоит. И, наверное, у великого мудреца не срывает крышу, когда сильное чувство им завладевает. Не срывает крышу. А этот Джаймини — это великий мудрец на самом деле. Он великий ученик великого учителя. И он тайком исправил эту букву. Наверное, ошибка здесь в Священном Писании. Исправил букву без воли духовного учителя, без его ведома. А духовный учитель в сердце об этом узнал. И немедленно, то есть они жили в лесу и жили в таком очень, ну, в таком домике небольшом. Это как монастырник был. Учитель с учеником. И в этот момент полил сильный дождь, а учителя рядом не было, полил сильный дождь. И постучались в дверь, и Джаймини, мудрец этот, открывает и видит, что девушка стоит молодая, красивая. И она вся просто мокрая, ну, когда девушка красивая, мокрая в платье, понимаете, как она стоит. То есть она стоит как бы перед ним, очень красивая. Платье мокрое, вот, перед мудрецом. И так как очень холодно, это чаще леса, и там джунгли, может все что угодно с ней произойти, она говорит, пожалуйста, пустите меня, я погибаю, дайте мне прибежище, великий мудрец. Он говорит, пожалуйста, заходите. Она зашла, можно я погреюсь возле огня, пожалуйста. Она начала греться, и от нее начали исходить ароматы, прекрасные ароматы. Женские, красивые такие ароматы. Все от женщины красиво исходит. Вот. И он попал под влияние этих ароматов и начал думать. Наверное, пришло время мне поменять уклад жизни, потому что я уже выучился. Вот. И уже как бы обрел свое знание, мне пора уже. А вот эта девушка, она очень возвышенно, чисто, действительно была очень выглядела, очень возвышенно, чисто. Она действительно подходила ему идеально, как жена. И он подошел к ней и говорит, вы знаете, я вот решил поменять свой уклад жизни и решил взять замуж. Она говорит, ну хорошо, я посоветуюсь со своим отцом там, и так далее. Она говорит, он сказал, что когда выходишь замуж за великого мудреца, не обязательно советоваться с отцом, потому что отец, он как подчинен воле великих мудрецов. Она говорит, хорошо, тогда скажите, что мне сейчас нужно делать. И он сказал, он сказал ей, мы сейчас, вот видите, огонь, я сейчас произношу священные мантры, самый быстрый способ бракосочетания, это когда мужчина берет женщину на руки и обходит вокруг огня 3 раза. Это самый быстрый обряд бракосочетания. Взял ее на руки, начал обходить вокруг огня. На втором разе, когда он обошел, эта девушка превратилась в Ясадеву, его наставника. И он начал стучать ему по голове и говорит, не надо было исправлять эту букву.

То есть как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к, там, к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу, и нам скажут, что нужно руку отрезать. Мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. Да? От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Понимаете? Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отличное от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещи. Не отличен. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. И чистоты. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. И поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

немножечко интересоваться, как добраться до какой-то области. Если мы хотели сегодня встретиться, мы должны были адрес спросить. Чтобы эта встреча произошла, необходимо было узнать адрес. Без адреса как попадешь? То есть, если бы вам сказали, сегодня вечером в этом городе Вячеслав Олегович Рузов читает лекцию, приходите. Этого маловато. Мы бы не смогли найти это место. Мы бы ходили, думали, где это. А также и наука, очень простая вещь. В принципе, наука очень просто устроена. Наука дает возможность добраться до определенной точки. Наука дает возможность в эту точку попасть. То есть, дает адрес. Некоторый номер телефона. У меня тоже есть номер телефона. Телефончик. Но попробуйте мне позвонить. Так просто не получится. А хотя цифр мало. Что там цифр-то? 9 цифр. Совсем чуть-чуть. Но попробуйте мне позвонить, не получится. Поэтому и наука жизни, это, в общем-то, умение находить эту дорогу. Умение знать эту дорогу, изучать эту дорогу. Если я не изучаю эту дорогу, просто ничего не получится. В принципе, ничего не получится. Поэтому нам необходимы учебники. Учебники мудрости, учебники о счастье. Нам необходимо некоторое изучение этой науки. То есть должна быть тетрадочка. А тетрадочка есть какая-нибудь? О счастье, где написано. И там должны быть собраны формулы. Ну, как, например, как стать поваром? Надо собирать кулинарный рецепт. Очень просто. Мы собираем рецепты, потом пробуем их приготовить. А в результате что-то получается. Все говорят, вкусно у тебя уже получается. Ты так вкусно готовишь. Все приходят, чтобы поесть. Ну, то же самое и наука о счастье. То есть, если я изучаю науку о счастье, если я выписываю формулы, если я размышляю над этими формулами, если я пытаюсь их понять, если я их применяю, ну, через некоторое время у меня получается. Ну, конечно, не сразу. Невозможно, чтобы сразу все получалось. Кажется, блины так просто, мука, вода, что там такого. Но первый блин ком. Не так-то просто сделать хорошие блины. Ну, то же самое наука о счастье. Конечно же, она требует некоторого времени. Она требует некоторого приложения усилий. Требует некоторой аскезы. Но, в конце концов, это начинает получаться. Формулы начинают получаться. И жизнь становится вкусной. Есть такое слово «вкусная». Жизнь должна быть вкусной. Жизнь должна быть очень интересной. Жизнь должна быть насыщенной, как пища. Можно питаться очень странной пищей, в которой нет вкуса. Но мы ищем что-то вкусное. И нам очень нравится, когда что-то вкусное готовится. Мы идем на запах. Сразу же, что такое вкусное. Дайте мне тоже попробовать. Также и жизнь должна быть естественно вкусная. Сейчас она может быть пресной. Поэтому нужно добавить немножечко вкуса. Как восточные специи. Это возможность немножечко вкуса добавить. Сам по себе продукт может быть не очень разнообразный, но если мы все время используем разную комбинацию специй, то каждый день можно есть разную пищу. Даже если изначальный выбор не очень большой. Но если человек умеет пользоваться специями, то каждый день у него разная пища. Каждый день она по-разному пахнет. А каждый день у нее разный вкус. Это некоторое искусство. Также искусство жизни. Мы должны знать эти формулы, эти специи. Если мы эти специи применяем каждый день, применяем по-разному, то получается хороший результат. Каждый день жизнь обретает некоторый вкус, это некоторое умение жить.

это как недавно ко мне женщина пришла на консультацию. У нее такое впечатление, когда она пришла, вот как будто вкатилась одна слеза большая. Она села. У меня проблемы с детьми. Я говорю, что там такое? Они не хотят сидеть дома. Они постоянно убегают. Я не знаю уже, что делать. И, в общем, она так долго-долго рассказывала. На меня она вообще не смотрела. Да, совершенно верно. Я убежала, побежала за зеркалом. Притащила зеркало, поставила перед ней. А, значит, она удивлена была. Говорит, что это? Я говорю, нет, кто это? Пожалуйста, опишите, кого вы видите. Она говорит, печальная женщина в состоянии депрессии. Она так долго себя описывала. Некрасивое, такое тягостное ощущение. Я говорю, вот есть желание рядом с ней посидеть? Нет, говорит, охота сбежать. Я говорю, а что делают ваши дети? Сбегают, говорит. Я говорю, слава богу, у них вообще рефлекс самосохранения хорошо развит. Она пришла вечером домой и говорит, а на следующий день она приходит ко мне с цветами. А я говорю, а что, в чем дело? Она говорит, вчера детям говорю, слушайте, идите погуляйте лучше. Они говорят, а что такое? Да что, говорит, мамаша с таким кислым, с такой кислой рожей, говорит. Да. А буду учиться улыбаться хоть. Они говорят, мам, нет, говорит, они остались. Расскажи, что случилось-то? Да, ничего не случилось, идите домой, ой, идите гулять. Да не хотим мы никуда гулять. И весь вечер, говорит, они со мной сидели, разговаривали. И она говорит, это же надо. И действительно, и говорит, вы же правы, вы же сбегаете от меня. Это же невыносимо видеть такую мамашу постоянно, да? То есть фактически у вас должно быть такое колоссальное чувство вины, чтобы жить вообще.

расскажу притчу. У одного человека было 4 жены. Поучительная притча. У него 4 жены. Торговец известный. И первую жену он любит больше всех. Только на нее и смотрит постоянно. Одевает, украшает. Глаз не отрывает. Всем показывает. Не расстается ни на секунду. Вторая жена, он тоже любит ее. Но прячет от глаз других, боится. Слишком красивая, слишком привлекательная. Отобрать могут, отбить. Он ее держит под замком. Третья жена, как друг у него, но у нее свободная жизнь. Она может туда пойти, сюда, куда захочет. Он дает полную свободу. Но когда необходимо, она всегда рядом и готова помочь. Тоже может исполнять свой долг. А четвертую жену вообще не замечает толком. Ничего ценного не представляет для него. Как тень. И надо даже забывать, что она вообще существует. И вот настал день его смерти. Плохо человеку. Он же привязан к этим 4 женам. А теперь нужно уйти куда-то. Одному остаться. У него неизвестность. Он обращается к любимой жене и говорит: дорогая, ты не пойдешь со мной. Не скрасишь там мое одиночество. Мы же с тобой как одно целое. Ты не бросишь меня? Ты же любишь, ты пойдешь со мной? Сказал: дорогой, нет, нет, между нами мало общего. На самом деле ничего между нами общего нет и не было. Ты заблуждался. Я с тобой не могу пойти. Ты пойдешь в одну сторону, я пойду в другую сторону. Без иллюзий. Ну и представьте, что же было за услышать такое несчастному человеку. Ой, боже мой, он чуть не умер раньше срока. Он похолодел от ужаса вообще. Такой обман. Такая коварная жена оказалась. Ну, он тогда обратился ко второй, но тебя я любил тоже. Прости, если так вот обращался с тобой как-то. Но, может быть, ты пойдешь со мной, скрасишь мое одиночество. Он говорит: я уже знаю, куда пойду, дорогой мой. Ты не зря меня прятал от глаз других. На меня давно уж глаз положили. О, третья жена, помоги мне. Ты всегда была другом, была готова помочь в трудную минуту. Сейчас трудная минута, помоги мне. Я могу только похоронные обряды провести, дорогой мой. У меня куча других дел, ты же знаешь. Я живу своей жизнью. Ну и похоронные обряды проведу, не беспокойся. Все будет хорошо, будет пир, будет водка, все нормально. Отметим. Погуляем. И все, он умирал скорее внутренне, чем внешне уже. Я услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Ты кто? Да я же твоя четвертая жена, которую ты никогда не замечал. Какая роковая ошибка. Вот кому мне нужно было внимание уделять. Вот на кого нужно было смотреть. Вот с кем нужно было быть неразлучным. А я всегда был с тобой. Ты просто меня никогда не видел. Я с тобой остаюсь. Я никуда не собираюсь уходить. И не собиралась. Я твоя верная жена. А ты мой муж. Мы вечно будем вместе. Это притча, это аллегория. И первая жена олицетворяет тело человека. Но он с ним никогда не расстается, эта душа с телом, пока жив. Но он его показывает, всем наряжает, одевает, кормит. Не жалеет денег на него. Но мимо смерти тело пойдет туда, а душа в другую сторону. Ничего общего и нет, и не было. Вторая жена – это его богатство. Золото и деньги. Прятать надо, ведь могут отобрать. Нужно держать в заперти, это его другая жена. Но после смерти понятно, что она пойдет другому. Его уже все знают, куда она пойдет. Все давно уже запланировано. И вот третья жена – это близкие родственники, которые живут своей жизнью, но всегда готовы на помощь в случае трудности. Они тоже могут прийти, провести эти похоронные обряды и жить своей жизнью дальше. А четвертая жена – это его душа, на которую никогда внимания не обращал. Такая притча.

один из педагогических принципов настоящей живой педагогики является то, что ребенок не является чистым листом. Сторонники так называемой современной педагогики или принципов воспитания, принципов

подобных концепциях. Все остальное, так же как в большой формуле, если допущена ошибка в начале, введена не та константа, не та составляющая, все, вся остальная формула обречена на что? На неверный ответ. Педагогика, так же как и психология, не учитывающая изначальной природы ребенка, обречена на провал. Потому что родители будут делать то, что не нужно делать, не уважая, или будут делать какие-то шаги, не считаясь с изначальными данными ребенка. С другой стороны, не учитывая изначальные данные, невозможно будет развить новый ресурс качеств ребенка, новый ресурс навыков моральных, эстетических, духовных, других качеств, которые каждый родитель в рамках своей системы ценностей старается развить, дать ребенку возможность развить. Поэтому мы говорим о такой составной, как тонкое тело. Тонкое тело ребенка. Тонкое тело, помимо грубого, которое вы прижимаете к себе, кормите, которое иногда безобразничает, которое надо периодически, отдельные части этого маленького тела надо мыть регулярно. Есть тонкое тело, тело ума. И древние тексты говорят о том, что зеркалом ума, помните, да, глаза человека, зеркало лучше. Зеркалом ума является лицо человека, не только глаза, а лицо человека. Если человек счастлив, искренне, это отражается в его глазах. Если счастье притворное, это тоже видно в его глазах, остальное показное. Если любовь, расположение притворное, это видно в глазах, выражение лица человека. Поэтому лицо, говорят древние тексты, ведические тексты, является зеркалом души, зеркалом ума. В свою очередь, ум, говорится в этом же афоризме, является отображением прошлой жизни человека. То есть оказывается, человек сюда приходит и уже приходит с определенным опытом восприятия вещей. Он уже что-то любит и что-то ненавидит. Он уже чего-то боится и к чему-то стремится. Надо быть абсолютно слепым, абсолютно неадекватным в сиюминутной ситуации, что очень важно для родителей, быть адекватными настоящему ребенку сейчас. Надо быть очень сильно занятым в 6 месяцев, рядом будучи 6-месячным ребенком, очень сильно занятым тем, в какой кружок его отдать и какое образование ему я дам, чтобы совершенно не замечать, что рядом с тобой живет личность, которая уже сейчас, прямо в сию минуту, проявляет особенные качества природы, особенные качества своего характера, особенные вкусы, особенные страхи, особенные стремления, особенный интерес. Особенный интерес к каким-то сторонам жизни. Особенное безразличие к каким-то другим сторонам жизни, даже если они интересны очень нам, как взрослым. Поэтому понимание, настоящее понимание родительства базируется на том, что ребенок доверен мне как дар. Это ребенок, не которого я делаю, это не ребенок, которого я где-то взяла, я на улице росла, меня курица нашла, и мама просто выступает в роли такой курицы, которая...

оценка может запросто превратиться в критику. То есть желание показать себя лучшим, в лучшем свете перед другими. То есть что такое критика? Критика — это опять-таки самопиар. Очень тонкий самопиар. То есть это устранение конкурентов. То есть, знаете, если кто-то кого-то критикует, он устраняет конкурента. Устраняет конкурента. Это такая важная вещь. Мы должны это очень хорошо понять. То есть, запишите это себе, что критика — это устранение конкурента. Поэтому нам не должно это нравиться. Когда кто-то устраняет конкурента, это некрасиво. Как сейчас, но спорт — это уже не победа, а спорт — это устранение конкурентов. Устранение конкурентов. Как знаете, теневая сторона танцевальных конкурсов, знаете? Там обычно стекла в туфельки подсыпают, битое стекло на танцевальных конкурсах. Много интересного. То есть про любой такой дорогой конкурс, если вы послушаете участников, то вы много интересного узнаете. То есть на определенном моменте просто начинается устранение конкурентов. И в ход идет все. Все, что хотите. Ну, не будем в это невежество сильно погружаться. Ну, то есть это критика. На самом деле все начинается с критики. Критика — самый простой способ безопасно устранить конкурента. То есть это такое тонкое. Но тонкое, но все потом в грубое переходит. Поэтому это всегда некрасиво. Критика всегда некрасива. Потому что в этом нет ничего позитивного. Такая боль, чья-то боль. И после этого могут быть проблемы с совестью. Так что надо или работать на соответствующей какой-то экспертной должности, или стараться не оценивать труд, к которому мы не имеем отношения. Такая очень важная вещь, очень тонкая вещь. Без нее никак не понять, что же происходит. И в конце концов человек теряет способность испытывать счастье, когда он находится в этом состоянии. После вот этого настроения критичного наше сердце, оно просто покрывается коростой. То есть, если мы не связаны напрямую вот с этими видами деятельности, которые должны критиковать, то лучше не надо. Будет очень больно, если таких вот неподготовленных людей их в судейскую команду набирают, то у них большие проблемы начинаются. Такое часто вот на тех же конкурсах бывает. То есть, ну, выбирают судей, и у судей потом большие проблемы. Они не способны нейтрально принимать, они начинают критиковать. Им становится очень больно. Не стоит оценивать труд, к которому мы не имеем большого отношения. То есть судьи должны быть профессиональными.

вот, значит, мать несозвучна, которая озабочена в первую очередь своей персоной. Она не слышит, психологически в смысле не слышит, своего ребенка, и поэтому не попадает в тон потребностей. И поэтому она не дает ребенку то, в чем он нуждается. Предположим, ребенок нуждается и кряхтит по поводу того, что он хочет общаться. В этот момент ему дают соску. Когда он хочет кушать, в этот момент с него начинают подпрыгивать, подбрасывать, то есть как раз с ним время играть пришло. Да? То есть если ребенка не понимает мама, это самый травматичный вариант развития для малыша. Мы обязаны понимать своего ребенка в этом возрасте. Это наша святая обязанность. Второе. Мать частично созвучна. Она чему-то созвучна, а чему-то нет. Например, когда ребенок хохочет и играется, она ему дает поддержку. Ой, там такое люлюканье стоит. А когда ребенок плачет, ему тут же дают соску. И уходит. То есть те части в ребенке, которые находят созвучие, развиваются. А те части, которые запрещены чувства, да, они, как вы думаете, куда уходят? Вовнутрь, и именно с этого периода ребенок учится фальшивить. Он начинает понимать, что какая-то часть моя принимается, а какая-то моя часть не принимается. Дальше это будет подтверждать развитие сценария, но первые уроки здесь. То есть в ребенке формируется тайное «я», которое нельзя показывать другим. Следующее. Мать неправильно созвучна. Это сценарий так называемых грандиозных мамаш, когда мать точно в кавычках знает, что хочет ребенок. Но на самом деле она не созвучна, она на самом деле предугадывает, как бы, и то есть ребенок еще не успел рта раскрыть, она так, все, успокойся, все, нормально, о-лю-лю-лю-лю, там, то есть фактически ребенку не дается вообще возможность чувствовать что-либо. То есть мама все время в напряжении по поводу ребенка. Она излишне сконцентрирована. То есть это мама-контролер. Ну вот это вот, к великому сожалению, грандиозные мамаши. То есть ребенок в таком случае не понимает вообще, что правильно чувствовать, а что неправильно. Так как мама для него авторитет, он думает, чувства мамы гораздо более правильные, чем мои. И такой ребенок, он учится опять-таки не чувствовать свои собственные чувства. И он учится подавлять свои потребности. И следующий вариант. Мать неадекватна. Чувствует одно, говорит другое, делает третье. Вы знаете, огромное количество людей таких, которые чувствуют одно, говорят другое, делают третье. Ребенок очень чувствительный. Он видит, что лицо не соответствует энергии, которая исходит от мамы. И это значит, вводит в его состояние беспокойства и тревожности. И он не может понять, на какой из сигналов дать ответ. Это тоже приводит к тому, что ребенок заблуждается в собственных чувствах потом.

вы хотите замуж, перестаньте думать о том, что вы себя выдаете замуж. Если вы хотите детей, перестаньте думать, что вы рождаете и зачинаете детей. Когда вы откажетесь от этой идеи, что я рождаю и зачинаю детей, после 10 лет попыток зачать ребенка, вы поймете, что мне вообще не интересно, чтобы я его рожал, зачинал. Я любовь хочу кому-то отдать. И вдруг вы повернете в сторону одного из детдомов в Санкт-Петербурге и поймете, что там кто-то молится каждый день, чтобы откуда-то, не из пробирки, не в результате ЭКО, вообще непонятно откуда, это безумные желания, они не основаны ничем, откуда-то вдруг взялись мама и папа. И тогда вы поймете, что это абсурд. Из-за того, что я столько лет хотела сделать это сама, под своим контролем обязательно, да, я делала несчастной себя, потому что ребенок не приходит, и я делала несчастным тех, кому я могла бы прийти как абсолютное чудо, но я не пошла, потому что мне важно самое. Когда человек разделяет две эти чудесные функции, я желаю и я исполняю, и оставляет исполнение Богу, то он просто делает ровно столько, сколько нужно, чтобы я желал, и все. Он не... Самое главное, две функции, пожелай. Вы скажете, просто пожелай, и оно исполнится. Друзья мои, не просто пожелай, когда оно исполнится. Тебе еще больше сил понадобится, чтобы быть счастливым, впитать, наслаждаться, радоваться тому, что исполнилось благодаря там, вот такому даже твоему желанию. Все силы человеку нужны после того, как желание исполняется, а не на то, чтобы оно исполнилось. Вот почему Господь говорит, просто, друзья мои, пожелайте, вам за пары еще хватит, когда исполнится. Не надо. Нет. А как оно исполнится? Ну, за так же ничего не бывает. Да я не собирался тебе за так давать. Я тебе ребенка дам за так, а спать 3 года по 15 минут будешь ты, а не я. Что это за так? Ничего не за так. Или, Господи, ну неужели мне муж просто так свалится? Я тебе свалю его просто так. А терпеть незакрученный тюбик будешь ты, а не я. И носки под холодильником. А он их так ножкой, так раз, и изящно, элегантно, так грязные носки. Он так их снял в коридоре, так ножкой раз под эту вешалку. И все за ботинки. Так раз ножка. Он привык с детства так просто. Раз. Так. Ну, мама знала, где носки искать всегда. А ты не знаешь, глупая. Учись. И я за тебя это не делал. Ты мужа просила, я тебе дал. Он укомплектован этой функцией. Ножкой раз под вешалку. И я терпеть это не буду. Ты будешь терпеть. Поэтому ты зря думала, что это за так. Дети никогда не бывают. Они рождаются за так. Но потом приходится как бы понять, что мне нужны качества, чтобы радоваться. Даже машина BMW может быть за так. Но когда за первый подфарник разбитый заплатишь, потому что не можешь ездить с разбитым, правда? ГАИ останавливает, да и некрасиво. Ты поймешь, что здесь вообще ничего за так не бывает. И самая большая плата есть после того, как желание исполнилось. В чем она? Надо с этим жить. Полученное надо как-то опекать. Полученное надо как-то поддерживать. И туда нужны все твои силы. Поэтому не бойся, где взять мужа. Лучше думай, как с ним жить будешь. И сразу займись этим. Не думай, как мне родить ребеночка. Лучше выспись хорошо перед тем, как он родился. Блин. Очень хороший совет вам. Реально, я, наверное, первый хороший совет дал. Реально ценный. Спасибо.

Это притча, может быть, это история, но, возможно, это даже биографическая история жизни Микеланджело. Очень известная личность. И послушайте, пожалуйста, о том, какие наставления он получал, когда учился. Это наставление Микеланджело, которое давал ему его учитель. «Камень работает вместе с тобой. Он раскрывает себя, но ты должен бить и резать его правильно. Камень не противится резцу. Резец камень не насилует. Перемена, изменение формы лежит в природе камня. Каждый камень обладает своим особым характером. Его надо просто постигнуть. Общайся с камнем осторожно, иначе он расколется. Никогда не доводи камень до того, чтобы он погибал от твоих рук. Камень отзывается на любовь и умение. Первый урок, который усвоил Микеланджело, сводился к тому, что сила и крепость заключены в самом камне, а не в руках каменотеса или его инструменте. Господином был камень, а не мастер, обрабатывающий его. Если даже резчик и вообразит, что он господин, то камень сразу же начнет противиться и перечить ему. А если каменотес будет бить камень, как невежда мужик бьет свою скотину, то наполненный светом дышащий материал сделается тусклым, бесцветным, уродливым и в итоге умрет под рукой каменотеса. Сталкиваясь с грубым ударом и руганью, с нетерпением или ненавистью, он закрывает свою мягкую внутреннюю сущность жестким каменным покрывалом. Камень можно разбить вдребезги, но подчинить его в насилием нельзя. Он уступает только любви и участию. И тогда он сияет и искрится, особенно празднично, делаясь гибким, текучим, являет глазу свои соразмерности. Как вам такая притча про Микеланджело, великого скульптора, и про то, как он, какие наставления?

У меня был друг, который не относился ни к какой духовной конфессии себя вообще. Но он принципиально не пил на работе. Вот ему вот не хочется этого делать, и все. Я, используя свои связи, устроил его звукорежиссером в Государственный дом радиовещания и звукозаписи на Качалово. Сейчас по-другому эта улица в Москве называется. И это очень престижная работа в свое время была, очень. Туда там нереально было попасть. И соответственно, ему сразу что сказали? Проставляйся. Вот. И он мне звонит и говорит, я не придерживаюсь этих принципов. Я не буду ни с кем пить на работе. Я говорю, ну что мне делать? Я же тебя подставлю, он мне говорит. Я говорю, ну это же твой принцип. Будь самим собой. В конце концов, ну выгонят тебя, выгонят. Зато ты сохранишь себя. Это твой выбор. И он выбрал в сторону быть самим собой. Значит, что мы получаем? То есть он приходит, он говорит, представляйся. Он говорит, ребята, что угодно, но этого я не делаю. Приезжайте ко мне домой, там, туда, здесь я не проставляюсь. Что сразу агрессия, да? Его начали обсуждать везде и все, вплоть до меня. Звонить мне, ты кого нам прислал, так и так далее, да? А, вот. День-два, да? Но он этого не делает. И знаете, как бы вот это возбуждение ума разбилось об его тихую, спокойную принципиальность. Тихую, спокойную, он никого не осуждал. Он не стал всех обличать, вы тут все алкоголики, и да-да-да-да-да-да, и так далее, правильно? Он сказал, ну простите, но я такой. Не, ну какой ты такой, все такие, а ты такой, ты что там, да? Ты что, тебе жалко? Не, мне не жалко, ребят, но я такой. День, два, три, четыре, пять. Что получилось через год? Он был самым уважаемым человеком в коллективе. Потому что принципиальность, в чем она хороша? В конце концов, люди точно понимают, что от вас можно ждать, а чего нельзя. И все. В конечном счете. Это один из способов, да? Быть принципиальным. Но эта принципиальность не должна быть агрессивной. Я принципиальный, а вы нет. Это их выбор. Не надо этим уличать. Не надо себя ставить на пьедестал какой-то высокий, что вот я такой, видите, да, святой. А вы? Да, человек просто скромно следовал своим принципам. И в конечном счете, да, вот к нему до сих пор большое уважение. Человек принципиальный. А потому что люди, они просто... Ну, приняли его таким, в конце концов, но они знают, что он не подведет, в отличие от других, которые сегодня так себя ведут, а завтра теперь по-другому, передумали. Понимаете, да? Вот с такими людьми очень трудно, с принципиальными людьми очень легко. Вы можете с ними не соглашаться, но вы их не боитесь. Вы знаете, что от них ждать в любой момент. Потому что человек принципиальный, он строго следует своим принципам. Поэтому, если вам не нравится, ну, не нравится, я не буду, он точно такой, да ну его. И все, и тема закрыта, что на него сердиться? Но если мы начинаем противопоставлять свои принципы, говорите, я крутой, а ты грязный, да, то у людей даст сопротивление, потому что посягнули на их программируемость. А не надо посягать, давайте собой заниматься. Давайте уважать чужой выбор. Уважать чужой выбор не значит с ним соглашаться. Это значит понимать основной принцип. У каждого есть, в конце концов, своя свобода. И он ее сам будет себе зарабатывать, окупать и за нее платить.

0: Благотворительность. Смотрите, какая бывает невежественная. То есть, когда мы, допустим, деньги даже подаем людям, то тоже очень важно знать, как правильно это делать. Я занимался благотворительностью, я вас уверяю, когда вы жертвуете деньги или какие-то продукты, вы не всегда совершаете хорошие вещи. Знаете это навсегда. Потому что, замечено, если вы жертвуете людям и неправильно это делаете, вы делаете это со своим мотивом каким-то, будто вы такой благодетель, они это всегда чувствуют. Потому что как бы вы ни подавали, как бы вы ни кривлялись, люди чувствуют себя униженными. Это первое. Потом они это переживают. Дальше они к этому привязываются. И впоследствии начинают это требовать. Это наблюдал. В детских домах особенно. Дети не контролируют себя. Они потом... Была такая... У меня вот воспитательница детдома, она совхозная. Там детский дом номер один есть. Она мне рассказывала. У них был 9 мая праздник, и детей попросили, ветеранам, которые сидели в зале, их там немного уже осталось, нужно было подарить конфеты. И детям дают конфеты, они выходят за сцену, и каждому ветерану по очереди дают. И одному мальчику дали, он схватил конфеты и пошел в другую сторону с этими конфетами. У него рефлекс работал, что он получает и всегда берет себе, понимаете? Он не понял, что нужно вообще отдавать. И ей было очень стыдно за это все. И люди начинают привязываться к этому. Я вам скажу анекдот один, вы поймете, как это работает. Один попрошайка сидит все время вот на одном месте и просит милостыню. И бизнесмен увидел это все и начал ему подавать деньги. Дал ему $10, на следующий день до $10, на третий. А потом командировка у него случилась. Он уехал и ничего не подавал. 4 дня этому нищему. Возвращается, опять идет, еще $10 ему дает. Он говорит: подожди, слушаю тебя. Где ты был это время? Он говорит: ты, у меня такие проблемы налоговые. Я ездил в Киев, там работа, все, дела, договоры. Он говорит: ну зачем ты на меня свои проблемы перекладываешь? Я 4 дня здесь сидел, вот вообще как бы и пусто, дубль пусто. Понимаете, люди так чувствуют себя.
1: Ты свои деньги, свои проблемы решил.
0: Вот именно, да, спасибо. Да, я, хорошая фраза для этого не выбрал, чтобы я красиво закончить. Так люди привязываются к этому. Благотворительность должна быть правильной. Нельзя никому давать деньги просто так. Они должны обязательно сделать такое же хорошее дело. Поэтому принцип, по которому работал наш фонд, основан был на том: мы вам обязательно поможем, но что сделаете вы? Неважно, не нам, другим. То есть реципиенты, те, кому помогают, должны стать тут же донорами, а не просто получать. Потому что сумму нищего никогда не наполнишь. Это абсурд и неправильно. Этого не нужно никогда делать. Им нужно помочь обязательно, но что сделаете вы? И когда пришли с такой просьбой, и когда вот эта вот бесшабашная благотворительность закончилась, пришли в детские дома и сказали, или в дома престарелых, мы сказали: мы вам будем помогать идти дальше, но только что будете делать вы? Знаете, что они сказали? Что же у нас своих-то? Они всегда привыкли получать, а тут вы нас что просите? Да, мы вас теперь просим. Что вы умеете делать? Давайте разберемся. Для детских домов, что вы, престарелые бабушки, пенсионерки? А ничего не умеем делать. Они даже не понимают, что они что-то умеют делать. Ну и начали разбираться. Носки умеете вязать? Умеем. Вот и вяжите носки. Вот вам клубки ткани, спицы, вяжите носки. И они поехали. Начали вязать валенки, какие-то носки, там тапочки, перчатки, шапочки. И все это их участие было в благотворительности. И они получают свою, то есть помощь, им то, что-то нужно престарелым. Они получают, эти вяжут носки, отдают детям детский дом. Дети получают носки, но не просто так. А вы что можете сделать? Они говорят: а что мы можем сделать? Это же дети, что вы вообще пришли спрашивать? Дети, что умеют делать? Лепить умеете? Умеете. Рисовать умеете? Умеете. Вот и рисуйте, и лепите. А мы вам выставку организуем. И соберем пожертвования на ваш детский дом. Дети там рисовали. Мы в ДАФе выставили. В Москве выставки были. Они, люди приходили: а что это такое вообще? Ну мы говорим: ну вот выберите лучший рисунок, который вам понравился. И этому ребенку, который вот больше всего вам, его работа понравилась, можете пожертвовать деньги, можете пойти сами купить. Мы очень просили не просто деньги, это пошло немножко, а пойдите вот там есть супермаркеты, детские магазины, и купите то, что хотите. Вы бы видели, как люди включаются. Они ходили, приносили коньки, санки, DVD-плееры. Мы взяли полный багажник, у нас была добра. Открывай рынок, Коль Портовосин. Я вам серьезно говорю, это был 2009 год. Я сейчас в силу своего здоровья не могу этим везде заниматься. У меня и командировки часто, но раньше так вот было, мы так делали. Я к чему все рассказываю. И дети получают на свои рисунки, честно, они не чувствуют себя униженными. Они не попрошайки, они сделали выставку, получили пожертвования за это все. Все замыкаются, все должны участвовать. Не должно быть, это русского слова халява, которое так все любят. Все должно быть справедливо и честно. Все должны участвовать в этом процессе.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

третья вещь, которая возникает из эго, это его сила воли. Смотрите, если человек вот, обратился, хочет обратиться в посольство, и вы пошли, значит, искать посольство, куда ехать непонятно. Какие-то препятствия становятся на вашем пути. И говорят, и эти препятствия, эти трудности пробуждают в вашем сознании желание, надо все бросить, ничего никуда, не хочу никуда идти. Просто надо сесть и плакать. Или может все-таки поискать эти деньги вот здесь вот. Ну, возникает. У вас вы решили действовать, а такси нет. По-индийски не говорите. Трудности возникают. И вы хотите что-то достичь, но возникают трудности. Что нам помогает преодолеть трудности? Сила воли. Вот эта сила воли возникает из эго. И чем больше человек понимает, кто он такой, тем сильнее у него сила воли. Понимаете? Если он не уверен, я не знаю, какой-то пример привести. С модником у меня пример что-то возник. Человек-модник. Модник. Да, и он оделся, знаете, там у него штаны обычные, да, и эти кирзовые сапоги. Одевает кирзовые сапоги на обычные штаны в костюме, в бабочке и кирзовые сапоги. Есть такие люди, я видел в интернете. И он решил так одеться. Идет по улице, народ ухахатывается. Как будет чувствовать себя модник? А вы ничего не понимаете. Почему он? Потому что он уверен, что он одевается, как в Париже. Он уверен, они ничего не понимают. И поэтому они смеются, он не обращает внимания. Так с высока смотрит, деревенщина. Вот москвичи, ничего не понимают. Писк моды, они ничего не понимают. Еще кирзовые сапоги на шнурках. Понимаете? Вот. И разного цвета, да. Теперь, если он не уверен, вы представляете, если человек, его эго, я модник, оно не такое сильное. Он так, ну, вообще-то я немножечко разбираюсь, да, и идет по улице в таком наряде. Как он себя будет чувствовать? Ой-ой, может, что-то не так? Ой, может, надо, наверное, как-то домой быстрее? Почему так произошло? Силы мало. Убеждения его, вот этой вот решимости у него мало. Почему? Слабое эго. Итак, третий момент. Эго определяет силу воли, решимость, то, что позволяет нам достигать то, чего мы ценим.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Так, вопрос следующий. Для чего душа находится в материальном мире? Ну, это очень глобальный вопрос. Очень долго можно отвечать. Я попробую коротко. Вопрос этот относится к категории ачинтии, непознаваемого. То есть есть несколько версий падения души в материальный мир, и многие из них выглядят, ну, как бы, звучат противоречиво одна другой. При этом они содержатся в писаниях, поэтому надо понимать, что наша невозможность совместить эти противоречия основывается на нашем не очень высоком уровне сознания. То есть, как бы, мы опираемся на мирскую логику, а она далеко не всегда может нам помочь в таких вещах. То есть Господь сделал людей, живые существа, свободными. У нас есть возможность выбирать. И если Он сделает мир, в котором, допустим, Его присутствие будет очевидно, то это не даст возможности некоторым людям быть атеистами. Но они хотят быть атеистами. Соответственно, если создать мир, где всем будет видно, что ну вон Бог, ну, получается, атеисты будут в дискомфорте. Вот чтобы они не были в дискомфорте, Он создал мир так, что хочешь верь, а хочешь не верь. Поэтому, то есть, это такой гениальный план. Ну, вот. Можно трактовать писание, там есть куча философских школ, которые используют ведические писания и доказывают там, допустим, безличную концепцию Бога. То есть мы рассматриваем Бога как личность, а они говорят, да нет, какая личность, это просто сила такая, огромная, мощная сила. И цель жизни – слиться с этой силой. Вот когда ты достигнешь необходимого уровня очищения, то ты просто сольешься, и все, и твои все проблемы исчезнут. Очень привлекательная для современных людей теория, но она не соответствует нашему взгляду на этот вопрос. И таких вот, как бы, нестыковок их довольно много. И нам очень трудно порой бывает в этом разобраться. Поэтому для упрощения мы рассматриваем только один вариант появления души в материальном мире. Этот вариант говорит о том, что когда-то мы все жили в духовном мире. Все без исключения. И у нас были отношения с Господом, и все у нас было хорошо. Но по своим качествам обычное живое существо обладает до 78% качеств Господа. А это очень много. То есть сейчас мы с вами не обладаем даже 1%, а тут 78%. То есть мы могли делать все, что угодно практически. И от этого у нас появилась небольшая зависть. А что типа все ему-то? Я тоже крутой. У каждого из нас когда-то давно в голове промелькнула эта мысль. И Господь, он же в сердце каждого живого существа. Так же, как здесь, это в материальном мире, так же и в духовном. Соответственно, Он, зная эту мысль, понимая, дает нам возможность реализовать наше желание. То есть наше желание – это наша зависть к Богу и желание наше самим стать Богом. И Он говорит, хорошо, вот тебе материальный мир. Можешь здесь делать все так, как ты считаешь нужным. И вот мы все здесь. Все, что мы здесь делаем, мы имитируем Бога. Каждый из нас. Это не всегда очевидно, но Писания говорят, что это всегда так. И до тех пор, пока это желание имитировать его у нас будет, мы будем здесь рождаться снова и снова. И как только мы изживем это желание, то мы вернемся обратно. Это так, если по-простому.

0: Радхе Говинда.
1: Почему мы истину не видим? Мы не слушаем о ней. Понимаешь? Почему вы видите бананы? Потому что вы о них слушали. Сказки о них слушали, мама вам рассказывала. Потом пришли, вот они, бананы. Первый раз вы их когда-то увидели. Вспомните этот момент. Вы все когда-то увидели, но в первый раз. Мама объясняла. Мама говорила, бананы, апельсины, кака, не ешь. Понимаете? Объясняла. Помните, нет? А мама помнит. Вы когда-то что-то увидели, потому что мама долго объясняла. Мамы знают. Очень долго что-то объяснял, увидели, начали видеть. Понимаете? Поэтому, если нам кто-то долго объясняет абсолютную истину, мы начинаем видеть абсолютную истину, начинаем видеть ее везде. Понимаете? Это очень просто. Если мы знаем, если нам об этом говорится, то когда мы с этим встречаемся, мы это видим. Если нам об этом не говорится, мы это не увидим. Поэтому сначала о чем-то слышим, потом видим. Если мы не слышим, мы это не видим. Оно мимо проходит. Не воспринимается. Как вот эти истории, да, с детьми, которых находят в лесу, там, волки их воспитывали. Ничего не получается так просто с ними сделать. Почему? Мама им не рассказала. Не было мамы. Она им не рассказала, и они видят только свое. Что они видят? Они видят волков, они видят еду, видят миску, видят то, видят то. Видят то, о чем им рассказали. И они это видят. И уже поздно рассказывать иногда. Так же и человек, если он вовремя не начал слушать о истине, иногда поздно, он цинником становится. Цинник это уже когда поздно. Вот попробуйте ему что-нибудь рассказать, циннику. Он сразу будет говорить, не надо мне вот этого. У меня пенсия волнует и цены на хлеб, все. Не нужно мне это все. Он только это видит уже, все. Потому что ему только об этом говорят, где? По телевизору. Ему говорят только об этом. Проблема в цене, проблема в деньгах, проблема в том, проблема в всем. И он только это и видит. Он видит везде только это. Больше ничего не видит. Не видит ничего. Мне однажды один человек, он рассказал, как действует карманник в общественном транспорте. Был у меня знаком. Он мне так подробно все рассказал, что я теперь всегда вижу карманника, всегда. Вижу все. Как он зашел, ну как он ворует, как он все. Вижу все. Вот у меня один раз мне видение открыли, я их вижу теперь, ничего не могу сделать. И они видят, что я их вижу. И мы едем, нам грустно. Потому что я их вижу, они меня видят. А другие не видят, а я вижу. Так же видели, вот милиционер, он сразу видит, что вы дома паспорт забыли, нет? Да.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

Bye. Bye. Bye. Bye.

как понять, что пора перестать стучаться к любимому человеку, который перестал общаться без объяснения каких-либо причин? Перестал выходить на связь, не отвечает. Ну, то есть, скорее всего, вы не живете вместе, да, судя по записке. Ну, что стучаться-то? Не надо стучаться. Ну, не хочет с вами общаться, не хочет. Вы поймите, что вы же не заставите человека быть с вами рядом. Пока человек не женат, он имеет право, ну, не жить, да, с человеком. Но сейчас смотрите, люди, как многие делают. Они начинают наслаждаться друг другом раньше, чем оформляют отношения. То есть они просто встречаются, живут вот половой жизнью, но при этом у них нет обязательств взаимных друг перед другом. И никаких гарантий, что человек не бросит вас, нет вообще. Потому что если говорить об таких отношениях, то в них всегда есть один и тот же сценарий. Женщина в таких отношениях привязывается к мужчине, а мужчина отвязывается, потому что, ну, мужчине же надо наслаждаться в этом сценарии, это мужской сценарий, да? Мужчина наслаждается женщиной, но не берет за нее ответственность. Любая женщина же хочет семью, это понятно. А если женщина не хочет семью, то значит вообще это какая-то патология. Понимаете? То есть женщина – оплот семьи, она хочет семью. Но если она не втянула мужчину в семью, она поддалась его вот этим желаниям наслаждаться своим телом, то это означает, сценарий всегда закончится одинаково. Закончится тем, что он ее бросит рано или поздно. Потому что сколько можно одной женщиной наслаждаться? Ведь много других красивых. Смотрите на жизнь открытыми глазами. Надо отношения сразу оформлять. Женщина должна на мужчину на расстоянии держать. Она не должна к своему телу подпускать, пока он не захочет расписаться. Зачем ему отдавать все сначала, а потом требовать что-то взамен? Вот представьте, вы, допустим, товар отдали, а потом когда-нибудь требуете деньги. Кто вам их отдаст? Семейные отношения – это корыстные отношения. Любовь в материальном мире имеет корыстную природу, только к Богу любовь бескорыстная. Поэтому в семейной жизни обязательно нужно оформлять отношения. Нужно все проговаривать, прежде чем что-то происходит. Нужно общаться сначала. Благостные люди создают семью, общаясь друг с другом, проговаривая все. А потом уже, когда видят, что они договорились, они создают семью. На это уходит полгода, год на общение. Страстные люди, они просто роман заводят и сначала наслаждаются жизнью, обнимаются, целуются, могут создать семью, расписаться дальше даже при этом. Но просто хотят наслаждаться с человеком и все. Но наслаждение заканчивается, дальше они не знают, что делать. У них уже дальше не прописана программа. Они понимают, что надо дальше наслаждаться не друг другом, значит, а уже квартиру покупать, детьми наслаждаться. Но эта программа тоже не работает всегда, понимаете? Иногда бывает, что детей невозможно зачать, что квартиру невозможно приобрести. И программа наслаждения дальше, она точку делает. И уже зачем тогда дальше друг с другом жить? Потому что желание это наслаждаться, а не служить друг другу. И кто-то ломается, один из двух бросает. Благостных людей желание служить и создать верные отношения, то есть они готовы страдать друг для друга, терпеть недостатки, развиваться вместе. У них другая идея жизни. Пишите просто сначала, чего вы хотите от семьи. Часто люди не понимают.

силы разума, она способна трансформировать многие вещи, и многие вещи должны трансформироваться в лучшую сторону. Например, знаете ли вы, как ушел из этого мира Будда? Как-то раз Будда шел со своими учениками, и один человек, он очень бедный был, но очень он любил Будду, и он его пригласил к себе в гости на обед. И так он искренне просил Будду прийти к нему на обед, что Будда откликнулся и сказал: «Хорошо, я приду к вам на обед». И он пришел к нему на обед. И тот ему с такой любовью, с таким чувством, с таким благоговением и с таким, ну, просто вот с преданностью предложил грибы. И это были такие грибы, которые нельзя собирать в определенное время года, потому что они ядовиты. И именно эти грибы он ему предложил, как раз эти грибы, они уже были ядовиты. И Будда съел грибы, пришел домой и сказал, что своим ученикам, собрал всех учеников и сказал, что я ухожу. А ученики сказали: как, ты же, ну, все нормально, почему ты так решил, что ты уходишь? Он говорит: я съел сейчас грибы, они отравлены. И поэтому я сейчас буду уходить, поэтому я сейчас буду давать наставления. И ученики так возмутились, они сказали: мы убьем этого вообще, пойдем, как это, как он смел, буду накормить ядом. А он сказал: вы не поняли моего учения. Первое, что, а почему ты, говорит, ел? Он говорит: я принял его любовь, потому что он не кормил ядовитыми грибами. Он от всего сердца это делал, он просто не знал. И я принял его любовь. Да, но мы все равно, он должен понести наказание, потому что в конце концов он накормил тебя ядом. И тогда Будда очень расстроился и сказал: дорогие мои, вы так и не поняли моего учения. Будду можно накормить ядом, но из Будды изойдет только нектар. Это как павлин, птица удивительная. Павлина кормят, он ест как курица, он всякие отходы ест. Да, то есть все что угодно. Но все это он переплавляет в перламутр своих перьев.